столице Армении, городе Ереван, состоялся 8-й саммит Европейского политического сообщества. Онлайн-участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в Армении, расценивается как важное политическое событие с точки зрения позитивной динамики процесса нормализации в регионе. То, что глава государства в ходе выступления вновь подчеркнул приверженность Азербайджана миру, показало, что главным приоритетом Баку на нынешнем этапе является региональная стабильность. Одним из примечательных моментов стало то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил участие Ильхама Алиева в саммите и заявил о желании принять участие в аналогичном мероприятии, которое пройдет в Азербайджане в 2028 году. Это свидетельствует о расширении возможностей для политического диалога между сторонами. То, что две страны, еще несколько лет назад находившиеся в состоянии войны, теперь представлены на одной платформе, демонстрирует изменения политической атмосферы в регионе. Возрастающий интерес европейских лидеров к регионе показывает, что Южный Кавказ уже рассматривается не только как пространство конфликта, но и как регион, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергетики, логистики и сотрудничества. Председатель комитета Мили Меджлиса по международным отношениям Самет Сеидов отметил, что выступление президента Ильхама Алиева в онлайн-формате на 8-м саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в Ереване, стало кульминацией мероприятия с участием европейских политических лидеров. Он отметил, что проведение этого саммита в Армении, участие в нем европейских лидеров, обсуждение различных вопросов и сближение Еревана с Европой – все это происходит на основе новой реальности, созданной президентом Азербайджана. 4 мая состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Итальянской республики Джорджи Мелони. Визит председателя Совета министров Итальянской республики Джорджи Мелони в Баку – стратегический шаг, свидетельствующий о переходе партнерства на новый этап. Данный визит оценивается как событие, имеющее многогранное значение с политической, экономической и геостратегической точек зрения в азербайджано-итальянских отношениях. Официальный визит Мелони в Азербайджан показывает, что политический диалог на высоком уровне между двумя странами вновь переходит в активную фазу. Тот факт, что перед визитом в Баку она побывала в Армении, имеет особое значение с точки зрения балансовой политики в регионе. Это показатель растущей роли Азербайджана в регионе и того, что международные игроки воспринимают его как важного партнера. В экономическом аспекте основная нагрузка визита строится на энергетическом сотрудничестве. Азербайджан – одна из стран, играющих важную роль в энергетической безопасности Европы и Италии, является ключевым партнером в этом процессе. Тот факт, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один и занимает основную долю в экспорте газа, показывает глубину этого сотрудничества. В ходе визита обсуждались вопросы расширения Южного газового коридора и проекта ТАП, являющегося его важной частью. Это показывает, что стороны намерены не просто сохранить энергетическое сотрудничество на текущем уровне, но и наращивать его в будущем. Наряду с этим визит является важным этапом с точки зрения диверсификации отношений. Если в предыдущие годы основное внимание уделялось энергетическому сектору, то в ходе этого визита на первый план вышли такие новые направления, как оборонная промышленность, военно-техническое сотрудничество, высокие технологии и производственная кооперация. Это свидетельствует о том, что партнерство приобретает более комплексный и стратегический характер. Особенно обсуждения, касающиеся совместного производства и обмена технологиями, создают основу для более глубокой промышленной интеграции в будущем. В сфере инвестиций и бизнеса визит также дал важный сигнал. Многомиллиардные инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана в экономику Италии, а также активная деятельность итальянских компаний в Азербайджане, особенно в Карабахе и Восточном Зангезуре, демонстрирует усиление взаимных экономических интересов. Реализуемые в этих регионах проекты подтверждают, что Италия

В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом. Подчеркнув активное участие Азербайджана в работе Межпарламентского союза, генеральный секретарь коснулся вклада нашей страны в межпарламентский диалог. На встрече говорилось о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Также было подчеркнуто, что Азербайджан страдает от минной проблемы, отмечены препятствия, создаваемые минами для мирного населения и созидательного процесса. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества, перспективах связи и развитии межпарламентского диалога. 5 мая глава нашего государства Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились в Бакинском экспоцентре с 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro Week и 31-й Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности Interfood Азербайджан. Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов проинформировал главу государства и первую леди о выставках. Глава государства и первая леди посмотрели стенд компании «Азерсун Холдинг». Было отмечено, что в этом году в выставках принимают участие 447 компаний из 45 стран. Впервые национальными стендами здесь представлены Бразилия, Эфиопия, Северный Кипр. Национальные стенды также имеют Германия, Беларусь, Бразилия, Южная Корея, Грузия, Италия, Индонезия и Нидерланды. Затем глава государства и первая леди ознакомились во дворе Бакинского экспоцентра сельскохозяйственной техникой компаний различных стран. Крупнейшие выставки региона в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности Caspian Agro Week и Interfood Азербайджан являются важной платформой, способствующей развитию международного сотрудничества, инноваций и налаживанию новых деловых связей в этих двух отраслях. 6 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка.

Исламский банк развития на протяжении долгих лет связывает плодотворное сотрудничество. Отмечалось, что банк реализовал в нашей стране ряд проектов в различных отраслях экономики, в том числе в энергетическом секторе, включая зеленую энергетику, сельское хозяйство в области водной и ирригационной систем, инфраструктуры и в социальной сфере. В этом контексте было подчеркнуто, что банкам выделено более 1,2 миллиарда долларов США на реализацию около 20 проектов в государственном и частном секторах. На встрече были обсуждены вопросы подготовки к ежегодным заседаниям банка, которые пройдут в Баку в июне этого года. Гость сообщил, что ознакомится со свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между нашей страной и банком. 6 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент Азербайджана поделился в своем аккаунте в социальной сети X. В публикации говорится: «Сегодня мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение положительной динамикой в развитии отношений между нашими странами. Мы также провели обмен мнениями о реализации в рамках двусторонней повестки вопросов, обсужденных на встрече в Габале». 5 мая в азербайджанскую столицу прибыла делегация во главе с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас. В Баку главу европейской дипломатии принял президент Ильхам Алиев. Также она встретилась с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Важное место в ходе переговоров было отведено мирному процессу между Баку и Ереваном. При этом особо подчеркивались предпринимаемые нашей страной шаги, направленные на укрепление мирной повестки. Факт того, что между двумя странами уже налажены торгово-экономические связи, подчеркивал значимость снятия Баку ограничений на транзит по азербайджанской территории, следующих в Армению, грузов. Особое внимание европейская страна уделила участию главы азербайджанского государства в формате видеосвязи, состоявшемся в Ереване 8-м саммите Европейского политического сообщества, что было расценено как историческое событие. Это что касается официальной части. В целом, визит главы европейской дипломатии в Азербайджан можно рассмотреть сквозь призму нескольких аспектов, и первый из них носит политический характер. В частности, прибытие Каллас в Баку сразу по окончании саммитов ЕЛС и Армения, Европейский Союз, говорят о том, что Брюссель по-прежнему признает лидирующую роль нашей страны в регионе Южного Кавказа. Данный момент подтвердила и вице-президент ЕК на встрече с Ильхамом Алиевым, особо подчеркнувшая, что Азербайджан является важным партнером Европейского Союза. Второй аспект – это энергетический фактор. Сегодня, когда мировая экономика в целом и европейская в частности пребывают в шоке от резкого скачка цен на нефть, спровоцированного фактической блокадой Ормузского пролива, что явилось следствием недавнего военного противостояния между блоком США, Израиль и Ираном, значимость Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы возросла еще больше. Об этом говорит и заявление Каллас, сделанное ею по прибытии в азербайджанскую столицу. Таким образом, можно говорить, что визит Каллас явился своего рода подтверждением договоренностей, которые были достигнуты ранее во время визита в нашу страну главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Совета Европейского Союза Антонио Коште, а также намерение Брюсселя и в дальнейшем расширять и укреплять диалог с Азербайджаном. Надо полагать, что в Брюсселе в полной мере осознают вероятность такого сценария, и визит Каи Каллас в Азербайджан, состоявшийся, как отмечалось выше, сразу после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, является своего рода индикатором этого понимания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо папе римскому Льву XIV по случаю дня коронации.
поздравлении говорится: «Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании, развиваются по восходящей линии и изо дня в день наполняются новым содержанием. Эти связи служат таким добрым намерением, как продвижение межрелигиозной гармонии и культурного разнообразия в мире, создание атмосферы взаимного доверия между цивилизациями».

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране с визитом делегации, возглавляемой генеральным прокурором Монголии Жаргалсайханом Банзракчем. Председатель Милли Меджлиса выразил надежду, что данный визит несет свой вклад в развитие связи между органами прокуратуры Азербайджана и Монголии. Сахиба Гафарова информировала гостей о сотрудничестве Милли Меджлиса с Генеральной прокуратурой Азербайджанской республики, истории парламентаризма в Азербайджане, а также структуре и международной деятельности. Коснувшись развития связи между органами прокуратуры двух стран, генеральный прокурор Монголии Банзракч отметил перспективы сотрудничества с Генеральной прокуратурой Азербайджана. Он сказал, что подписанный между генпрокуратурами двух стран меморандум о взаимопонимании несет свой вклад в защиту прав граждан обеих стран и предотвращение преступности. 7 мая состоялся первый саммит спикеров парламентов стран, членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья. В мероприятии приняла участие председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. Выступая на саммите, Сахиба Гафарова отметил, что за последние 20 лет Парламентская ассамблея Средиземноморья утвердилась как важная платформа для развития межпарламентского сотрудничества, продвижения диалога, взаимопонимания, мира и стабильности в стратегически важном регионе. Председатель Милли Меджлиса подчеркнул, что хотя Азербайджан географически не является частью Средиземноморского региона, страна поддерживает долгосрочные связи и конструктивные отношения со странами Средиземноморского бассейна и Персидского залива. По ее словам, Азербайджан носит вклад в региональную и международную энергетическую безопасность посредством диверсификации маршрутов и поставок энергоресурсов. Кроме того, страна играет активную роль в развитии транспортных связей между Востоком и Западом, в частности, в рамках Среднего коридора. Сахиба Гафарова также положительно оценила решение Ассамблеи предоставить парламентам Азербайджана и Армении статус наблюдателей. Она напомнила слова президента Ильхама Алиева о том, что обе страны после десятилетий конфликта учатся жить в условиях мира. Кроме того, было отмечено значение подписания меморандума о взаимопонимании между парламентской сетью движения неприсоединения и парламентской ассамблеей Средиземноморья. Меморандум направлен на расширение сотрудничества между сторонами. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Монтенегро Андреем Мандичем в рамках первого саммита спикеров парламента стран, членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья. В ходе встречи Сахиба Гафарова подчеркнула значимость Парламентской ассамблеи как платформы с точки зрения развития межпарламентского сотрудничества и об успешной организации первого саммита в дружественной стране Монтенегро. Стороны затронули важную роль встречных визитов, политического диалога и межпарламентских контактов в развитии отношений Азербайджана и Монтенегро и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет успешно продолжено как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. В ходе встречи председатель Милли Меджлиса проинформировала коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 5 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кае Калас. В ходе проведенных между странами встреч один на один и в расширенном составе были подробно рассмотрены текущие состояния и перспективы отношений Азербайджан-Европейский союз. В ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и логистики, зеленой энергии и цифровизации. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Шестого мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из переговоров и достигнутых договоренностей между президентами Азербайджана и Украины, а также актуальные темы партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной.
Дипломатический риторика между Францией

Азербайджана вновь стала центром внимания. Причиной этому послужило заявление, сделанное в Сенате Франции министром Европы и иностранных дел Жаном Ноэлем Барро. Министерство иностранных дел Азербайджана категорически опровергло эти обвинения и ответило на них с решительностью и жестокостью. В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что использование термина «Нагорный Карабах» в отношении Карабахского региона, который является суверенной территорией Азербайджана, неприемлемо для французского министра. Официальный Баку считает, что этот термин уже не соответствует текущим политическим и правовым реалиям. Азербайджанская сторона рассматривает Карабах как свою суверенную территорию и подчеркивает, что все процессы, происходящие в регионе, осуществляются в соответствии с международным правом. В заявлении также подчеркивается, что Франция применяет двойные стандарты в отношении Азербайджана. Отмечается, что в период оккупации Армении азербайджанских территорий, разрушение мечети и историко-культурных памятников на протяжении долгих лет не вызывало должного внимания на международных форумах. Вместе с тем, обеспокоенность по поводу некоторых строек в регионе официальный Баку расценивает.

0: утверждает, что неоднократно предлагал направить в Карабах международную оценочную миссию. Однако по различным политическим причинам этот процесс не был осуществлен. В связи с этим вопросом политолог Турал Исмаилов в заявлении международному радио отметил, что подобные высказывания официальных лиц Франции связаны с формулирующимися в регионе новыми политическими реалиями. Вот уже в который раз французские чиновники участвуют в кампании очернения Азербайджана. В то время как между Азербайджаном и Арменией устанавливается мир и доверие, к сожалению, такие безответственные политики, как Жан-Ноэль Барро, не понимая особенностей Южно-Кавказского региона и неправильно оценивая ценность и силу Азербайджана, продолжают очернять нашу страну. Сегодня некоторые люди, в частности Жан-Ноэль Барро, говорят о принципах международного права, но при этом умалчивают о том, как нарушались права Азербайджана. Они не упоминают оккупацию азербайджанских земель, которая длилась 30 лет, и различные дезинформационные кампании против нашей страны, которые проводились после того, как Азербайджан стал следовать международному праву. Все это говорит о беспомощности этих политиков. В регионе сложилась новая политическая ситуация, и для достижения долгосрочного мира важно признать ее. Азербайджанская сторона ожидает от Франции более взвешенные и объективные позиции по этому вопросу. Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с демонстрацией искаженной карты Азербайджана в эфире российского государственного Первого канала. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что показ 6 мая в программе «Время покажет» карты с использованием несуществующего выражения «Нагорный Карабах» является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией. По его словам, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлены и признаны международным сообществом, включая Россию. Тиражирование на государственном телеканале России устаревших ложных и поощряющих сепаратизм нарративов противоречит духу Азербайджана-российских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, подчеркнул представитель МИД. В ведомстве также заявили, что считают недопустимым подобный подход со стороны государственных медиаресурсов и ожидают от российской стороны разъяснений, а также принятия мер для недопущения повторения подобных случаев.
1: İkinci Dünya Muharebesinde 1941-45 yıllarda Büyük Vatan Muharebesinde ve bu muharebede Alman faşizminin Hitler faşizminin üzerinde galebe çalınmasında Azerbaycan halkının da Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşlarının da Azerbaycan Respublikası'nda büyük rol olmuş, onun büyük payı var. Məhz buna görə də biz bu günlərdə bu qələbənin 50 illik yubileyini böyük iftixar hissi ilə qeyd edirik və bunu bizim xalqımız üçün, indi müstəqil Azərbaycan dövləti üçün böyük bayram hesab edirik.
2: Azərbaycan qələbənin əldə olunmasında çox böyük rol oynamış. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə. 600 mindən çox Azərbaycan nümayəndəsi müharibədə iştirak etmiş, onlardan 300 mini həlak olmuşdur. Azərbaycan xalqı müharibə illərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, müstəqilimizin ilk illərində 9 may qələbə günü bayram kimi qeyd edilmirdi. Bayram siyahısından çıxarılmışdır. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayram bərpa edildi və bugün bu bayram dövlət bayramı kimi qeyd edilir.
0: Вторая мировая война стала одним из самых трагических и антигуманных масштабных конфликтов, в истории человечества, в результате которого погибли десятки миллионов людей. В 1945 году эта война завершилась крахом фашизма во всем мире, победой над гитлеровской Германией. Вместе со всеми народами СССР азербайджанский народ также внес свой значительный

вклад в эту победу 85-летие, которое отмечается в нынешнем году. Вся страна, ее экономика, наука, образование служили задачам достижения победы. Лучшие сыновья и дочерей Азербайджана с оружием в руках ушли на защиту отчизны. В тылу, как и на фронте, шла битва за новые тысячи тонн нефти. Сверхплановые танкеры, дополнительные железнодорожные составы горючего, вооружения, боеприпасов и снаряжения. Сотни тысяч азербайджанцев сражались в рядах советской армии, проявляя высокий дух патриотизма, исключительную отвагу, самоотверженность и героизм. В то же время в тылу и на заводах, и на фабриках гражданское население Азербайджана активно участвовало в производстве боевой техники, оружия и других стратегически важных материалов, поддерживая армию всем необходимым. Воспитанные в духе межнациональной дружбы, преданности и любви к родине, граждане Азербайджана воспринимали Вторую мировую войну как священную войну за свою

0: Сегодня в программе. Гейдар Алиев, архитектор независимого Азербайджана. Новости культуры.
1: El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan.
0: В истории народа есть страницы, где светлый ум и твердая рука. Гейдар Алиев, лидер без границы, в сердцах азербайджанцев на века. Стратег, дипломат, основа основ, в дни смуты страну от беды защитил. Избавив от страшных и тяжких оков, он путь процветания для нас проложил. Великий Гейдар, ваш мудрый завет – Азербайджан хранит, как святыню. Ваш образ дарует надежду и свет и в памяти вечной, и в жизни отныне. Ежегодно 10 мая в нашей стране с особым уважением и почетом отмечается день рождения общенационального лидера. Сегодня исполнилась 103-я годовщина со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Гейдар Алирзаоглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчеван Азербайджанской республики. По окончании в 1939 году Нахчеванского педагогического техникума он стал обучаться на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института. Начавшаяся война не позволила ему завершить образование. По окончании в 1939 году Нахчеванского педагогического техникума он поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института. Но начало Второй мировой войны не позволило ему завершить образование. Гейдар Алиев работал в должности заведующего секретной частью архивного отдела в Народном комиссариате внутренних дел Нахчеванской автономной республики, заведующим общим отделом в Совете народных комиссаров Нахчеванской автономной ССР. В мае 1944 года был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1950 году он был назначен начальником отделения в Комитете государственной безопасности Азербайджанской ССР. В 1957 году окончил заочное отделение исторического факультета Азербайджанского государственного университета. В 1958 году был назначен начальником отдела контрразведки Комитета государственной безопасности, а в 1964 году заместителем председателя КГБ Азербайджанской ССР. В 1966 году успешно окончил в Москве курсы усовершенствования руководящего состава Высшей школы КГБ имени Дзержинского. В 1967 году был назначен на должность председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров Азербайджанской ССР. В том же году ему было присвоено звание генерал-майора. На состоявшемся 14 июня 1969 года в пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана. Гейдар Алиев 22 года являлся депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР и Верховного Совета СССР. В 1974-1979 годах занимал должность заместителя председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Избранный в 1976 году кандидатом члена Политбюро, а в декабре 1982 года членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Гейдар Алиев был назначен на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. Работая в этой должности, Гейдар Алиев руководил важнейшими сферами экономической, социальной и культурной жизни СССР. В октябре 1987 года в знак протеста против политического курса, проводимого Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, подал в отставку занимаемых должностей. В 21 января 1990 года Гейдар Алиев выступил в представительстве Азербайджана в Москве в связи с кровавой трагедией, учиненной советскими войсками в Баку в ночь с 19 на 20 января, потребовав наказания организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с острой конфликтной ситуацией, возникшей в Нагорном Карабахе, покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза. Возвратившись 20 июля 1990 года в Баку, Гейдар Алиев спустя два дня отправился в Нахчеван. В том же году был избран народным депутатом Азербайджанской ССР и народным депутатом Нахчеванской автономной ССР. 3 сентября 1991 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Нахчеванской Автономной Республики и на основании соответствующего законодательства стал заместителем председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. Работал в этой должности до 1993 года. На учредительной конференции партии ЕНИ Азербайджан, состоявшейся 21 ноября 1992 года в городе Нахчеван, Гейдар Алиев был избран председателем партии. В мае-июне 1993 года в стране возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, поэтому азербайджанский народ выступил с требованием возвращения Гейдара Алиева к власти, и тогдашнее руководство страны вынуждено было пригласить его в Баку. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, а с 24 июня приступил к осуществлению полномочий президента Азербайджанской Республики. С 3 октября 1993 года Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики и верой служил своему народу. На президентских выборах, состоявшихся в 2003 году, Гейдар Алиев в связи с возникшими проблемами со здоровьем отозвал свою кандидатуру. 12 декабря 2003 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев скончался в Кливлендской клинике Соединенных Штатов Америки. И 15 декабря был похоронен в аллее почетного захоронения Баку. Гейдар Алиев был удостоен высших наград различных стран, а также званий авторитетных вузов.

0: Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Государственное наследие архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, охватывает целый этап истории Азербайджана. Благодаря ему, мудрому руководству, дальновидной политике и бесконечной любви к своему народу, Азербайджан достойно преодолел самые трудные времена и стал на путь стабильности и развития. Великий лидер Гейдар Алиев посвятил всю свою содержательную жизнь развитию Родины, навечно остался в памяти как спаситель нации. Заслуги великого лидера всегда высоко ценятся азербайджанским народом. Его светлая память – почитается с глубоким уважением. За годы руководством республикой общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку были построены уникальные для того времени предприятия, здания, которые и сегодня украшают нашу столицу. Возведены крупные жилые массивы, многократно увеличено производство сельскохозяйственной продукции. В результате повысился и уровень жизни населения. В центре философии государственного управления великого лидера Гейдара Алиева стоял народ. Он регулярно выезжал во все регионы страны, был в непосредственном контакте с трудящимися, лично выслушивал проблемы, с которыми они сталкивались в своей повседневной жизни, и немедленно искал решения. Для выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева были ценны идеи, труд и забота каждого человека.

0: Vatanı korumak, öz ana torpağını, evini, obasını, yurdunu korumak. Vatanını korumak, öz namusunu, şerefini korumaktır. Vatanı korumak, öz atasını, anasını, babalarını, evlatlarını korumaktır. Vatanı korumak, Azerbaycan halkının tarihi maneviyatını, esirler boyu elde etmiş milli medeniyetini, esirler boyu elde etmiş milli iftiharını korumak demek. Bu şerefli yoldu. Bu şerefli vazifedir.
1: Освобождение Карабаха от вражеской пяты было величайшей мечтой великого лидера. Эта священная мечта сбылась в ноябре 2020 года. Под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша доблестная армия за 44 дня положила конец 30-летней оккупации. Благодаря прочным основам, которые он заложил за эти годы, продуманной политике и национальной солидарности, Азербайджан восстановил свою историческую справедливость. Наши родные земли, долгие годы находившиеся под оккупацией, освобождены и обеспечена территориальная целостность наших земель. Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева, достойного продолжателя идей великого лидера, на освобожденных территориях ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Возрождение Карабаха и Восточного Зангезура, возрождение жизни на этих землях – это не только торжество физического, но и духовного возвращения. В основе этой величественной миссии восстановления и развития лежат идеи и стратегии национального развития великого лидера Гейдара Алиева. Вершина по имени Гейдар Алиев в истории Азербайджана с годами виднеется все отчетливо. Величественный памятник великому лидеру Гейдару Алиеву на аллее почетного захоронения стал символом вечности и святыней. Десятки тысяч людей проходят перед памятником великому лидеру, преклоняясь перед его светлой душой.

0: Сарендиш.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85. В центре Гейдара Алиева в преддверии 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма под названием «По следам одного визита». В фильме предпринята попытка осветить не только моменты официальных визитов в рамках протокола, но и детали, оставшиеся за его пределами. Четвертого мая в Марокко в штаб-квартире исламской организации по вопросам образования, науки и культуры ИСЕСКО в рамках международной конференции «Управление культурным наследием в исламском мире. Конфликтный и постконфликтный период» состоялась первая церемония презентации премии культурного наследия «НАТО-ВАН», совместно учрежденной фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО. Премия, учрежденная в 2025 году и названная в честь выдающейся азербайджанской поэтессы, дочери карабахского хана Хуршид-бану Натаван, имеет важное значение с точки зрения обмена и поощрения передового опыта в области сохранения и управления материальным наследием. Премия культурного наследия Натаван наряду с демонстрацией приверженности нашей страны, защите национальных ценностей и принципам гуманизма также играет особую роль в пропаганде литературно-культурного наследия Азербайджана. Данная награда, представленная фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО, также является данью уважения памяти азербайджанской поэтессы, сохраняет богатое культурное наследие Карабаха. В ходе мероприятия штаб-квартире ЮНЕСКО в дар от фонда Гейдара Алиева был передан азербайджанский ковер, посвященный поэтессе Хуршид-бану Натаван. Затем гости ознакомились с организованной при ИСЕСКО библиотекой Султана Кабуса и фотовыставкой, посвященной лучшим практикам по проектам восстановления в зонах конфликта. В рамках конференции состоялась встреча помощника президента Азербайджанской республики, исполнительного директора фонда Гейдара Алиева Анара Алакпарова, генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда Аль-Малика. В ходе встречи были обсуждены будущие совместные проекты в Азербайджане и других странах. 6 мая в отделении ООН в Женеве был представлен международный художественный проект «Мама, мать, природа». В открытии выставки принял участие помощник президента Азербайджана, исполнительный директор фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров. Проект «Мама, мать, природа» – это международная художественная инициатива, исследующая глубокие связи между искусством и человечеством. Эта инициатива объединяет художников из различных культурных сред и отражает актуальность экологии. Экологических вызовов современности. Таким образом, выставка «Мама, мать, природа» выступает как важная международная платформа в Женеве, где пересекаются искусство, дипломатия и экологическое сознание. Всемирно известный актер Ричард Гир выразил поддержку Всемирному форуму городов ВУВ-13, который пройдет в Баку. Легенда Голливуда акцентировала основное внимание на глобальной проблеме бездомных людей. По его словам, жилье

архитектурном стиле и богатой программой мероприятий. Архитектурная форма здания напоминает часть ситара, одного из древних музыкальных инструментов Азербайджана. Международный центр Муган располагает концертным залом Азербайджана. Международный центр Муган располагает концертным залом на 350 мест, музеем и студией звукозаписи. В фойе музея находятся бюсты выдающихся мастеров Мугама. Здесь также демонстрируются древние национальные музыкальные инструменты, считающиеся жемчужиной азербайджанского музыкального наследия. Строительство Международного центра Мугама было осуществлено по инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Под руководством президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой, в нашей стране предпринимаются последовательные и целенаправленные шаги по охране, развитию и популяризации искусства Мугама в мире. Международный центр Мугама успешно продолжает свою миссию по продвижению нашего национального музыкального наследия и передаче его грядущим поколениям.

В рамках международного экологического модного показа General Asia Green Runway, прошедшего в Астане, известный азербайджанский дизайнер Гюльнара Халилова была награждена за свои коллекции. Мероприятие состоялось в рамках международной выставки экологических технологий REST 2026 Expo. На показе были представлены две новые коллекции дизайнера. Ее коллекции с успехом демонстрировались на неделях моды и международных мероприятиях. В Университете музыки и изобразительных искусств Анкары прошли Дни Мугама, в рамках которых проведены мастер-классы и состоялся концерт с участием мастеров из Азербайджана. Азербайджанские мастера поделились опытом и знанием в области Мугама. Начался цикл мероприятий в рамках проводимых в Турции Дней азербайджанского кино. Церемония открытия Дней кино и первый кинопоказ состоялись в Эгейском университете. На открытии зрителям был представлен новый азербайджанский фильм «Наргин. Таинственный до конца». Художественно-документальная кинолента проливает свет на одну из важных, но малоизученных страниц в азербайджанской истории. В рамках программы также будут продемонстрированы фильмы «Бута», «Райский сон» и «Танец Победы». Театральный режиссер, театровед, педагог, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор искусствоведения и профессор Исрафил Исрафилов удостоен международной премии имени Чингиза Айтматова. Премия была вручена Бишкеке. Вышел новый выпуск журнала «ИРС. Наследие», посвященный важным историческим событиям и культурному наследию Азербайджана. Центральное место в номере занимает материал, приуроченный к столетию первого тюркологического съезда, прошедшего в Баку в 1926 году. В публикации анализируется значение съезда как крупной научной и политической платформы, на которой обсуждались вопросы развития тюркологии, интеграции тюркских народов и языковой политики. Отмечается, что в работе форума участвовали не только ученые, но и представители политического руководства того времени, а многие его участники впоследствии стали жертвами репрессий. В номере также начата публикация цикла материалов об истории дипломатической миссии Азербайджанской Демократической Республики в Тегеране. В первой статье рассматриваются политико-дипломатические процессы с момента провозглашения республики до открытия посольства в Иране весной 1920 года, незадолго до ее падения. Кроме того, завершена серия публикаций о деятельности Надиршаха Афшара, где особое внимание уделено его усилиям по созданию военного флота на Каспии как важному элементу укрепления государства. Среди других материалов интерес у читателей может вызвать статья-эссе о нефтяных камнях, первом в мире морском нефтепромысле на Каспии, а также публикации, посвященные различным аспектам истории и

и культуры азербайджанского народа. На этом наш выпуск подошел к концу. До свидания. Всего вам доброго.